0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во Свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во мире всего мира, благостояние святых Божьих церквей и соединений всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во святем храме сем и с верою благоговением и страхом Божиим ходящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О Бога, храни мей стране нашей, властях и воинстве, и я, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во святе обители сей, граде сем, всяком граде, стране и верую живущих в них, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О благо растворений воздухов и изобилии плодов земных и временних мирных, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи,
0: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу.

0: премудрость,
1: пророчество Исаии на чтение,
0: он мем.
1: Так углаголит Господь, во время приятное послушах тебя, и в день спасения помогох тебе, и создах тебя, и дах тебя в завет языков, еже устроите землю, и наследите наследие пустыни, глаголище сущим во узах изыдите, и сущим во тьме открытися, на всех путях пастися будут, и на всех стезях пажить их, не взалчут, ниже вжаждут, ниже поразит их зной, ниже солнце, но милые их утешит я, и сквозь источники вод проведет я, и положу всякую гору в путь, и всякую стезю в паству их, сии издалеча приидут, сии от севера и моря, и ниже от земли перские, да веселятся небеса и радуется земля, да отрыгнут горы веселье и холмы правду, яко помилова Бог люди своя, и смиренные людей утеши, речи же Сион, остави мя Господь, и Бог забымя, еда забудет жена отроча свое, или не помилует из чадия чрева своего, аще же и сих забудет жена, но аз не забуду тебе, глаголит Господь.
0: Премудрость.
1: Премудрости Иисуса, сына Сирахова, чтение.
0: Он мем.
1: Восхвалимого мужа славны и отцы наши в бытии. Много славу созда Господь в них, величием своим от века, господствующий в царствиях своих, и мужа имените силою, советующий разумом своим, провещавший в пророчествиях, старейшины людей в советах, и в разуме Писания людей, премудрые словеса в наказании их, ищущий глаза Мусикейска и поведающий повести в описаниях, мужи и богатые, обдарованные крепостью, мирно живущие в жилищах своих, в сисии и в родях прославлене быша, и во днях их похвала, суть от них их же, и же оставише имя, еже поведайте хвалы, и суть их же несть памяти, и погибоши яко несущие, и быши яко не бывшие, чада их по них, но сии мужи и милостивее, их же правды незабвенны быша, семенем их прибудет доброе наследие, и чади их в заветях, остася семя их, и чада их по них, до века прибудет семя их, и слава их не потребится, телеса их в мире погребенна быша, а имена их живут в роды, премудрость их поведят люди, и похвалу их исповесть церковь.
2: Премудрость.
1: Премудрости Соломоновы чтение.
2: Воми.
1: Праведных души в руце Божией, и не прикоснется их мука, ни пчева, ни бышева, чи сих безумных умрете, и вменися озлобление исход их, и еже от нашествия сокрушения, они же суть в мире, ибо пред лицем человеческим, аще и муку приимут, упование их бессмертия исполнено, и в мале наказани бывше, великими благодетельствова не будут, яко Бог искуси я, и обрети их достойны себе, яко злато в горниле искуси их, и яко всеплодие жертвенное прият я, и во время посещения их воссияют, и яко искры по стеблею потекут, судят языком и обладают людьми, и воцарится Господь в них вовеки, надеющиеся на не разумеют истину, и вернее в любви пребудут ему, яко благодать и милость преподобных его, и посещение во избранных его.
0: Руцем сердце, душе от сего помышления,

0: Вседержителю Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Повелицей милости Твоей, молим

0: исполни вечернюю молитву нашу, Господи, верим. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Вечера всего совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
1: Благодай, Господи.
0: Ангела мирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим.
1: Благодай, Господи.
0: Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.
1: Благодай, Господи.
0: Добрых и полезных душам нашим и мира, мира и у Господа просим.
1: Благодай, Господи.
0: Прочее время живота нашего, мире, покаяние, скончать у Господа просим.
1: Благодай, Господи.
0: Христианские кончины живота нашего, без болезни, постыдные, мирные, доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Благодай, Господи.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами все друг друга и весь живот наш Христову предадим.
1: Господи.
2: Яко благо и человек.

митрополита Киевского и всея Руси, основателя святые обители сия, святаго священномученика Илариона архиепископа Верейского и всех новомучеников и исповедников церкви русские, преподобномученика Корнилия игумена Пскова Печерского чудотворца, преподобные матери нашей Марии Египетские и всех святых земли российской просиявших, их же и память ныне совершаем и всех святых. Молим Тя, многомилостиве Господи, услыши нас грешных, молящихся Тебе, и

Еще молимся, еже сохранится святе обители сей, граду всему и всякому граду и стране, от глада губительства, труса, потопа, огня, меча, нашественных племенников и междоусобной брани, о еже милостивы, благоветливу быть и благому, и человеколюбивому Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимый, и избавите ны от належащего и праведного своего прещения, и помиловать

услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли и сущих в море далече, и милостив буди владыка грехах наших и помилуйный, милостив буди человек любец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистая Владычица нашей Богородицы, и Пресна Девы Мария, силою честного и животворящего креста, предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, ежел святых отец наших и вселенских великих, учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова Иоанна Златоустого, ежел святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийских Чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, ежел святых отец наших, святителя Михаила I, митрополита Киевского, святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси, основателя святые обители сия, первосвятителей московских и всея Руси, Петра Алексея, Ионы Макария Филиппа, Иова Ермогена и Тихона, митрополитов московских Филарета Иннокентия и Макария, святых славных и добробедных мучеников, новомучеников и исповедников Церкви Русские, Владимира митрополита Киевского, Вениамина митрополита Петроградского, Петра митрополита Крутицкого,

Кирилла митрополита Казанского, святаго священномученика Илариона архиепископа Верейского, Луки исповедника архиепископа Крымского и Афанасия исповедника епископа Ковровского, святых царственных страстотерцев, преподобных мучениц великие княгини Елисаветы и инокини Варвары, преподобных и богоносных отец наших, Сергия игумена Радонежского и Серафима Саровского, и преподобных отец старцев оптинских, святых праведных Иоанна Кронштадтского и Алексея Московского, святых блаженных Ксении Петербургские и Матроны Московские, святаго преподобного мученика Корнилия, игумена Псково-Печерского Чудотворца, преподобные матери нашей Марии Египетские и преподобные Ефросинии Московские, святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны, и святых священномученика Веркия Пресвитера, преподобного Максима Исповедника, мученицы Пелагии, всех преподобных и богоносных отцев во Святой Горе Афонской просиявших, всех святых земли Российской просиявших, мучеников Мануила, Савела и Исмаила, их же и память ныне совершаем всех святых Твоих. Благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покрый нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умери нашу жизнь, Господи, и мир Твой, и спаси душа наша, яко благо человека любец.

0: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое. Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и при.

Господи Иисусе Христе, Боже наш, благослови и пять хлебов и пять тысяч насытивай, сам благослови и хлеба сия, пшеницу вино и лей, и умножи сия во святей обители сии, в граде сием, и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верные освяти, яко Тыси, благословляя, освящая всяческое Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем, со безначальным Твоим Отцем и Всесвятым Благим, уже утворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

0: Господи, усни мои, отвердишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, усни мои, отвердишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, чтося умножишь остужающими, мнозе восстают на мя, мнозе глаголят души моей, не спасение ему в Бозе его. Ты же, Господи, заступник мой иси, слава моя и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвах, и услыши мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах во стах, яко Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, окрестно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующими в суе, зубы грешников сокрушил еси. Господне есть спасение, на людях Твоих благословение Твое. Аз уснух и спах во стах, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь и мне, ниже гневом Твоим накажешь и мне. Яко стрела Твоя онзоша во мне, и утвердил еси на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие мое превзодоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеше и согнише раны мои от лица безумия моего. Пострадах и слекохся до конца, весь день сетуя хождах. Яко лядвие мое наполнишеся поруганий, и несть исцеление в плоти моей. Узлоблен бы их и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятися, остави мя сила моя, и святочию мое, и той не со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближишися и сташа, и ближние мои отдалече меня сташа, и нуждах усеющие душу мою, и ищущие злая мне глаголуху суетное, и льстивным весь день поучахуся. Аже, как глух не слышах, и яко нем не отверзай уст своих, и бых яко человек не слыша, и не имыва устех своих обличения, яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышишь, Господи, Боже мой, яко рех, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайтеся ногам моим на мя веля речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекусь о гресе мое, врази же мои живут, и укрепишися паче мне, и умножишися ненавидящими бесправды, воздающими злая, возблагая оболгахумя, за негонях благостыню, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон ми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон ми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, возжада Тебе душа моя, коль множицую Тебе плоть моя, в земле пусть и непроходнее, и безводнее, так во святем явихся Тебе и видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, устне мои похвалите Тя, так благословлю Тя в животе моем, о имени Твоем воздержу руцы мои, яко оттука и масти да исполнится душа моя, и устна моя радости восхвалятся уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и в крови крилу Твоею возрадуюся, прильпе душа моя по Тебе, и мне же прият десница Твоя, Ти же в суе искаши душу мою, внедут в преисподние земли, предадятся в руки оружие, части лисовым будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клины иси им, яко заградишися уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и в крови крилу Твоею возрадуюся, прильпе душа моя по Тебе, и мне же прият десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внеет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися, привменен бых снисходящими в ров, бых яко человек без помощи в мертвых свободь, яко язвени спящие во гробе, их же не помянул еси к тому, и те от руки Твоей отреновенни быша, положишь имя в рове преисподнем, в темных и сине смертней, на мне утвердись и ярость Твоя, и вся волны Твоя навел еси на мя, удалил еси знаемых моих от меня, положишь имя мерзость себе, предан бых они исхождах, Очи мои изнемогусти от нищеты, и воззвах Тебе, Господи, весь день, воздех к Тебе руцы мои, еда мертвыми Твои же чудеса, или врачеви воскресят и исповедят о Тебе. Еда повесть, то во гробе милость Твою и истину Твою в погибели. Еда познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земли забвений. И аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя. Вскую, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице свое от меня. Нищ есть мазы в трудях от юности моей я, вознежися, смирихся, изнемогох. На мне придошь гневе Твои, устрашение Твое возмутишь мя. Обудоши меня, как вода весь день, одержаши меня вкупе. Удалил еси от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, во дни возваха в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться и окорли юность Твоя, творя милостыни Господь и судьбу всем обидимым, сказа пути Своя Моисееве, сыновом Израилевым, хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли, утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, и лико отстоят востоцу от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын, и ущедрит Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну яко перстки смы, человек яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветет, яко дух пройди в нем и не будет, и не познает тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небесе уготовил престол, свое царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. На всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помянув дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоей поучахся, воздех Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе». Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня и уподоблюся нисходящим в ров. Слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к Тебе взях душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегох. Научи меня творить волю Твою, яко Ты иси Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши меня. Правдою Твоей изведеши от печали душу мою. И милостью Твоей потребиши враги моя. И погубиши вся стужающая души моей, яко азраб Твой есмь. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Миром Господу помолимся.

0: мире всего мира, благосостояние Святой Божией Церкви и соединение все Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святем храме всем с верою, благоговением и страхом Божьим ходящих вонь Господу помолимся. О Богохраниме стране нашей, властях и воинстве, и о Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святей обители сей граде, сем всяком граде, стране и веру живущих не Господу помолимся. О благорастворении воздуха, во изобилии плодов земных и временях, мирно Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всякой скорби, гнева и нужды,

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу,

Тем он уже буду повеем дело Господня. Аминь, Боже, не пригоша зиждусь, и сей бысь во главу угла Господа, бысь и издивен.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к Тебе всяка плоть приидет. Словеса беззаконник премогоши нас, и нечестие наше Ты очистиши. Блажен Его же избралось и приял, вселиться во дворих Твоих. Исполнимся во благих дома Твоего, свят храм Твой, дивен в правде. Услышаны, Боже, Спасителю наш, упование всех концей земли, и сущих в море до речи, уготовляя горы крепостью Своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн Его кто постоит, смятутся языцею, боятся живущие в концах от знамений Твоих, исходы утра и вечера украсиши, посетилися землю и упоилися ию, умножилися, обогатить ию, река Божия наполнися вод, уготовилась и пищу им, яко тако есть уготование, бразды ия упой, умножи жито ия, в каплях ия возвеселится воссияющий, благословище венец рета благости Твоя, и поля Твоя исполнится тука, разботеют красные пустыни, и радостью и холми припояшутся, одеющиеся овни овчи, и удоле умножит пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, ве вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его, рците Богу, коль страшно дела Твоя, во множестве силы Твоей я солжу Тебе врази Твои, вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Приидите и видите дела Божия, коль страшен в советах паче сынов человеческих, обращая море в сушу, в руце пройдут ногами, там мы возвеселимся о ним, владычествующим силою своей веком. Очи Его на языке презираете, преогорчевающие да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы Его, положшего душу свою в живот и не давшего во смятение ног моих. Яко искусил на еси Божий, разжегал на еси, яко же разжезается серебро, вел на еси в сеть, положилось и скорби на хребте нашем, возвелось и человеки на главы наша, проидохом сквозя огонь и воду, и извелось ины в покой. Вниду в дом Твой со всесожжением, воздам Тебе молитвы моя, я же изрекости уст не мои, глаголыши уста моя в скорби моей. Всесожжение тучно вознесу Тебе с кадилом и овны, вознесу Тебе волы с козлы. Приидите, услышите, и повем вам все боящиеся Бога, ерика сотвори души моей. К Нему усты моими возвах, и вознесох под языком моим. Неправду аще узрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Сего ради услышим меня Бог, внят глаз уморения моего. Благословен Бог, иже не отстави молитву мою и милость свою от меня. Боже, ущедренный и благословенный, и просвети лице Твое наны и помилуйный, познати на земле путь Твой во всех языцах спасения Твое, да исповедятся Тебе людие Божии, да исповедятся Тебе людие все, да возвеселятся и да возрадуются языцы, яко судишь людям правотою, и языки на земле наставиши, да исповедятся Тебе людие Божии, да исповедятся Тебе людие все, земля даде плод свой, благословины Божие, Боже наш, благословины Божие, и да убоятся Его все концы земли, слава Отцу и Сыну.

пресно и во веки веков. Аминь. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут грешницы от лица Божия. А праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в весерии. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады. Господь имя Ему, и радуйтесь пред Ним, да сметутся от лица Его отца сирих и судей вдовиц. Бог вместе с Витием Своим, Бог вселяет единомысленные в дом, изводя окованные мужеством, так уж не преогорчевающие живущие во гробех. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне. Земля потрясеся, ибо небеса кануши от лица Бога Синаина, от лица Бога Израилева. Дождь ворен отлучиши, Боже, достоянию Твоему, и изнеможет, Ты же совершил и сие. Животные Твои живут на ней, уготовилась и благостью Твоею нищему Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою, царь сил возлюбленного, красотою дому, разделите корысти, аще по спите посреди предел, криле голубине посребрене, между рами и я в прещании злата, внегда разноствит небесный цари на ней, оснежаться в селмоне, гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная, вскую не пщуете гору усыренная, гораю же благовори Бог, жите в ней, ибо Господь вселится до конца. Колесница Божия тьмами тем, тысяча гобзующих, Господь в них, в Синае во святем, возшелыся на высоту, принялыся прен, приялыся даяние в человецах, ибо непокоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш Бог еже спасати, и Господне, Господне, исходящая смертная. Обачи Бог сокрушит главы врагов своих, верх власть приходящих в прегрешениях своих. Рече Господь, от васана обращу, обращу во глубинах морских, якода омочится нога Твоя в крови, язык пес Твоих от враг от него. Видено быше шествие Твое, Боже, шествие Бога моего Царя, и же во святем, предвориши князя бриз поющих посреди дев тимпанец, в церквах благословите Бога Господа от источник Израилевых, там о Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови владыки их, князи Заволоне, князи Нефаримри, заповежды Божией силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделалось и в нас». От храма Твоего во Иерусалим Тебе принесут цари и дары. Запрети зверем тросным, сон в юнец в юницах людских. Еже затворите искушенное серебром, расточи языки хотящие бранием. Приидут молитвенницы от Египта, Эфиопия предварит руку свою к Богу. Царство земное, пойте Богу, воспойте Господеви, восшедшему на небо небесе на востоке. Все даст гласу своему глас силы. Дадите славу Богови, на Израиле велирепота Его и силы Его на облацах. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, Той даст силу и державу людям своим. Благословен Бог, славу Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Спаси меня, Боже, яко в недоше воды до души моей я, угде Бог в темении глубины и несть постояния. Придох во глубины морские, и буря потопи меня. Утрудихся зовы, измолче гортань мой, исчезости очи мои, от ежи уповать имена Бога моего. Умножишься, паче влас главы моей, я ненавидящий имя туне, укрепившийся в рази мои, изгонящий имя неправедно. Я же не восхищах, тогда воздаях. Боже, Ты увиделась и безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишься. Да не постыдятся о мне терпящие Тебе, Господи, и Господи сил, ниже да посрамится о мне ищущие Тебе, Боже Израилев. Яко Тебе ради претерпех поношение, покры срамота лице мое, чужды бых братья мои, и странен сыновом матери моей я, яко ревность дому Твоего снедемя, и поношение поносящих Тебе наподошенамя, и покрых постом душу мою, и бысть в поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу, а мне глумляхуся сидящие во вратех, и о мне пояху пьющие вино. Аз же молитвою моею к Тебе, Боже, время благоволения Божие, во множестве милости Твоей я услышу мя, воистине спасение Твоего. Спаси мя от брения, да не угребну, да избавлюсь от ненавидящих мя и от глубоких вод, да не потопит меня буря водная, ниже да пожрет меня глубина, ниже сведет о мне ровенник уст Твоих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедро Твоих призрена мя. Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя. Вонми души моей и избави ю, враг моих ради избави мя. Ты бо веси поношение мое и студ мою, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя. Поношение чаяше душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и не обретох. И даши в снеть мою желчь, и в жажду мою напоиши мя отста, да будет трапеза их пред ними в сеть, и воздаяние, и в соблазн, да помрачатся очи их, еже не видите, и хребет их вынус лицы. Пролей на них гнев Твой, и ярость гнева Твоего да постигнет их, да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живы. За ней, Его же, Ты поразил, и сети, и погнаша, и к болезни язв моих приложиша, приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут в правду Твою, да потребятся от книги живых, и справедны беды не напишутся. Нищий боря есть мя, а спасение Твое, Боже, да примет мя. Восхвалю имя Бога моего с песней, возверючи Его во хворении, и угодно будет Богу паче терца юна, роги износящие и паз ногти, да узрят нищие и возвеселятся, взыщите Бога, и жива будет душа ваша. Яко услыши, убогий Господь, и окованное свое не уничижи, да восхвалит Его небеса и земля, море и вся живущая в нем. Яко Бог спасет Сиона, и созиждутся гради иудейские, и вселятся там, и насредит и семя рабов Твоих удержит и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи мне подчися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящие ими злая, да возвратятся аби и стыдящиеся глаголющие ими, благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое, аз же нищие самяз и убог. Боже, помози мне, помощник мой, избавитель мой, если Ты, Господи, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Паки, паки, миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу.

на кресте пригвоздился Иси животе всех, и в мертвых вменился Иси бессмертный Господи, воскресал Иси тридневен спасе, совоздвиг Адама от тления, сего ради силы небесной вопиях у Тебе, жизнодавший Христе, слава воскресению Твоему, слава снисхождению Твоему, единый человеколюбче.

0: Аки поки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Яко благословися имя Твое, прославися Царство Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
3: Мужайся, Христова Церковь, и державствуй над суе борющими, Христови, бо друзья тебе пекутся, и предстоящее, и обстоящее, их же общий праздник ныне, совершаешь и

Благосвятый Боже наш, и святый почивающий, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

время оно, минувши субботи, Мария Магдалины, Мария Яковля и Соломия, купишь ароматы, да пришедцы помажут Иисуса. И зело за утро воедино от суббот придоши на гроб, воссиявшую солнцу, и глаголуху к себе, кто отвалит нам камень от двери гроба. И воззревши, видяше, яко отвален бе камень, бе бо вели зело, и влезши во гроб, видяше юношу сидяще в десных, одеяно в одежду белу, и ужасошися. Он же глагола им, не ужасайтеся, Иисуса ищите Назарянина, распятого, воста, не зде, се место, и где же положиша его. Но идите, рците учеником его и Петрови, яко варяет вы в Галилее, там его видите, яко же рече вам, и шедше бежаша от гроба, и маше же их трепет и ужас, и никому же ничто же реша, о яху бодься.

Милостью и щедротами человека любим, единородного Твоего Сына, с Ним же благословен Еси, со пресвятым и благим, и животворящим Твоим.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, и же рукам опречистым отверстие богодетельнее, с первого создав мя, руце распростерл еси на кресте, от земли взывает тленное мое тело, еже от девы приял еси.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, умерщрение подъял еси меня ради, и душу смерти предал еси, и же вдохновением божественным душам и вложивый, и отрешив вечных уз, и совоскресив нетрением, преславил еси.
0: Все святые земли русские, молите Бога о нас, все в песни духовных воспоим согласно, во благочестии просиявшие божественные отцы наша, я же изнесе русские земли всяко место и страна, и я же церковь русская воспитам.
1: Все святые земли русские, молите Бога о нас, приидите, мученика любцы верни, песнями почтим первомученики русские, Феодора и юного Иоанна, идолам не послужившая и крови своя за Христа давшая.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Радуйся и веселись, рабе Христов, княже великий, мудрый Владимире, просветителю наш, тобою бо избавихомся от души пагубного идолослужения, тем же радуйся вопием ти.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. С чинами ангела-владычицы, со пророки и апостолы, и со всеми святыми заны, грешное Богу помолися, Твоего покрова праздник в российской земле прославляющая.

0: Слава Господи, святому воскресению Твоему! Бог сый мне блаже падшего ущедрил еси, исните ко мне благоволив. Вознесл мя еси распятием, еже вопите Тебе, святый храме одушевленный, неизреченные Твоя славы человеколюбчим.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, живот ипостасный Христе сый, в истревшем я, яко милосерды Бога болгся, в персть смертную сошед владыко, смертную державу разрушил еси, и мертв в тридневен воскрес, в нетрение мя обрекал еси.
0: Все святи земли русские, молите Бога о нас, рай мысленный еси Печерская святая гору, умножившая духовные древеса, блаженные отцы, их же исчисти по единому немогуще, о все вкупе хвалу принесем единому владыце.
1: Все святые земли русские, молите Бога о нас, да почтится Иов преподобный, лавры почаевские украшение, вкупе со всеми угодники и чудотворцы волынскими, делы своими и чудесы обреставшими преславны земли нашей концы.
0: Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, песнями священными восхвалим Афанасия, Царьградского святителя, свое благословение земли российской принесшего и честные свои мощи, яко залог единения со Вселенскою Церковью, нам оставлю шагом.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Все время заступления Пресвятые Богородицы прииде, умножившимся соблазном, все время наших к ней воздыханий, о, братие, рцем убат всего сердца нашего, владычице, владычице,

0: Паки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас.

0: Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
2: Днесь лик святых земли нашей, Богу угодивших, предстоит церкви, и невидимо за ней молится Богу. Ангели с ним славословят, и все святые церкви Христовой ему спразднуют. У нас бо молит всекупно привечного Бога.
3: Эдемского рая древеса да проплодная, и красное явишеся святии, цветы благовонные учения и плоды дел творящие, от них же души наши питаются, и глад наш духовный уторяется. Приидите уба притецем под сенних и ублажим их, як у страны нашей отрада и украшение, и як и жития образ нам и начертание, тие бо венцы прияша нетленные от привечного Бога.
4: В ночной тьме огустевающей умножается звездный блеск, и к тому очи заблудших радостно возводятся, так и умножившиеся на земли греховней тьме возведем горе очи наши братья, и сияние духовных звезд, землю нашу озаряющих узревши, к небесному Отечеству почтимся, Его же да не лишит Господь нас грешных молитвами святых своих.
2: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Притецем верник, божественный, цельбоносный, ризи Спасителя нашего Бога, благоизволившего сию плотью носите и на кресте святую кровь свою излияти, ею же искупи нас от работы вражия, тем же благодарственного пием ему. Спаси первосвятителя нашего и архиереи, Отечество наше и все люди честную Твою ризу защити, и спаси души наша, яко человек.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, кто сей спас и жизнь едома, исходя венец нося терновен, по червлену резимы и на древе вися, Израилев есть сей святый, во спасение наше и обновление.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, видите, люди непокоривые, и устыдитесь, Его же, бо яко злодея, вы вознести на крест у Пилата и спросите ум проведе, смерти разрешив силу, боголепно воскрес из гроба.
0: Все святые земли русские, молите Бога о нас, первоначальника и устроителя града Москвы, блаженне княже Данииле показати Господь, к нему же непрестанно моляся, град твой сохраняй, землю нашу от бед спасай, православные же русские люди посещайте, милостивно не пристай.
1: Все святые земли русские, молите Бога о нас, молим вас, святители Христовы, Петре, Алексие, Иоанна, Филиппе и Иннокентие, Фотии, Киприане и Феогносте, и все прочие московские чудотворцы, душевные смущения и печали наши бурю разорите, и тишину нам подайте вашими к Богу молитвами.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Радуется славный град Москва, и веселье исполняется вся Россия. На Твоя молитвы надеющийся Сергия Богоблаженне, обитель же Твоя красуется, хранящий честные Твоя мощи, яко сокровище священное.
1: И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Подобием иконы Иверской не точию Афон просвещается, но и град Москва украшается, и Нииграде и весе освещаются. Оттая чудесную помощь приемлюще, и источник утешения в ней обретающее, и нам благая вратарнице, двери райские.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, пастырь овцам великого и Господа, иудея древом крестным умертвиша, но то яко овцы мертвые в аде погребенные, державы смертные избави.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, крестом Твоим мир благовестив и проповедав пленным, спаси мое ставление, державу имущего пострамил Иси Христе Нага, обнищавши показав и божественным восстанием Твоим.
0: Все святые земли русские, молите Бога о нас, великого Новограда первопастырие, Никита, Нифонте, Иоанне, Феоктисте, Моисея, Ефиме, Ионе и Серапионе и прочие чудные святителие, дому премудрости Божией, яко фениксы процвели исте, словесы благоплодными и непорочным житием.
1: Все святые земли русские, молите Бога о нас, Эдемского рая приидите, видим святы пресножизненные и богопразебенные, подвиги отец в пределах новгородских пресиявших, их же есть един делатель Господь.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Всеволод кроткий, Давмонт, Пскову стена необоримая, и Никола блаженный, и Корнилий преподобный, святым крещением чуть ливонскую просветивый, песни да воспоются.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Заступница теплая, некогда великому Новограду была еси, и не надеющихся надежда, и людей бедствующих помощница, и ныне оком милосердным призри на нас, и скорби наши видевшие, и воздыхание услышавшие, знамение милости.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, согрешением первозданного Господи люди уязвихомся, раною же исцелихомся Твоею, ею же заны уязвился Иси Христе, Ты, Бог, крепость немощствующих и исправлением.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, возвелнийся из ада Господи, кита убив сияться всесильнее, Твоею державою низложив того силу, Ты, Боже, вот и свет еси, и воскресение.
0: Все святые земли русские, молите Бога о нас, евангельские Христа возлюбившие преподобнее Зосима, Саватия, Германия, Иринарши, Елеазари и прочие соловецкие чудотворцы, мир отвратистися в непроходимые пустыни острова Соловецкие зашедшие, всякие добродетели образу новокости, мудрее пчеле подобящейся, и селение достойное приятие Духа Святаго, бысте премудрии.
1: Все святые земли русские, молите Бога о нас, радуйся пустыне, прежде бесплодная и необитаемая, послежде же, яко крин процветшая и инок множество возрастившая, взыграйте горы Валаама и вся древа дубравная, хворящая с нами Сергия и Германа, вкупе же и Арсения с Александром Свирским, отцы всехвальные.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ликуй, Фиваида русская, красуйся пустыня и дебри Оланецкие, Белозерские, Вологодские, возрастившая святой и славный Отец множеством, чудным житием всех наставляющий миру, не прилепляйтеся, крест свой на рамена взяти, и во след Христу шествовать им.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Твоею всечестною иконою Тихвинскую, и уже великая Россия, яко некий дар божественный свыше благоговейно прият, присно страну нашу, о Госпоже Царице Богородице, покрывай и заступай, спасающий сию от всех навет вражьих.

0: Паки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами сей друг друга, весь живот наш, Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Ты, Боже, Царь мира!

0: воскресл Иси, яко Бог из гроба во славе, и мир совоскресил Иси, и естество человеческое, яко Бога воспевает, а и смерть исчезе. Адам же ликует, владыка Ева, ныне от ус избавляема, радуется зовущий. Ты Иси, и же всем подая кресте воскресение.
1: Воскресшего тридневного споим, яко Бога всесильно, и врата ада востершего, и я же от века из гроба воздвигшего, мироносицам явшегося, яко же благоизволил есть, прежде сим еже радуйтесь реки, и апостолам радость возвещая, яко един же знадавец, тем же веруя жены учеником знамени победы благовествуют, и ад стенет, и смерть рыдает, мир же веселится, и все с ним радуются, ты бо подал Иси Христе всем воскресе.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, убоясь и земля, сокрыся солнце и померчи свет, раздрася церковная божественная завеса, камень ниже расседися. На кресте Бо висит праведный, хвальный Отце Бог и препрославлен.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, Ты, быв аки беспомощен и уязвен в мир Твоих волею на страде превозносимый, вся освободил еси, и державную рукою совоскресил еси, хвальный Отце в Бог и препрославлен.
0: Все святи земли русские, молите Бога о нас, Леонтий, Исаия и Игнатий, Иаков и Феодор, честни духа сосудей, Ростову украшение, Аврааме, идолам поклоняющиеся ко Христу приведы, и Петр царевич, и Иринар самопроизвольный страдалец, Кассиан и Паисий, князь Роман и царевич Дмитрий, и все ростовские и углические чудотворцы, божественными да воспоются песнями.
1: Все святые земли русские, молите Бога о нас, да величается Невский победитель, благоверный князь Александр, да поется Георгий, воин храбрый и страдалец, да похвалится Андрей, первый русский землесобиратель, вкупе со Гребом, юным сыном своим, да воспоется же и Авраамий мученик, града Владимира слава, святые Руси заступницы и церкви православное украшение.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, оружием ваших молитв благоверней князе Феодоре и Давиде с Константином и Василии Константине и Ярославле славу, охраняйте и ныне Отечество ваше и людей православных от всяких бед и напастей.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко благодатное сокровище даровал еси святей Руси, икону Твою Владимирскую, ею же отцем нашим многочастней и многообразней благодеял еси. Не оскудей и ныне, о Мати Божия, утоляющий лютое на нас восстание и землю русскую.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, и живолю вся творяй, и притворяй, и обращай сень смертную вечную жизнь, страстью Твоей и Слове Божией, Тебе непрестанно вся дела Господня, Господа поим и превозносим во все веки.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, Ты разорилась и сокрушение Христе и окаянство во вратех и твердынях адовых, воскрес из гроба тридневен, Тебе непрестанно вся дела, яко Господа поют, и превозносят во все веки.
0: Все святые земли русские, молите Бога о нас. Красуйся, граде Казань, имея молитвенники своя, преподобных святителей Гурия в Арсенофии и Германа, отгнавших от тебя тьму неверия, и Иоанна мученика, и Стефана, и Петра, отеческое нечестие оставивших, и мученические в небесное Отечество пришедших.
1: Все святые земли русские, молите Бога о нас. Веселися, сибирская страна, в тебе, бо Господь, яви угодники своя, праведного Симеона Верхотурского, и иркутские святители, Иннокентия и Сафрония, и Иоанна Тобольского, новые дивные светильники и чудотворцы.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа. Радуйся и верие, и вся земля грузинская торжествуй, Армения, воспевающая равноапостольную Нину и Тамару Григория Просветителя, и иных многих странах кавказских веру православную исповедавших, и ныне о земном Отечестве Христу молящихся.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Заступницу усердную восхвалим, и честному ее поклонимся образу, им же в новопресвященней стране правоверие утверди, и в годину лютую матери русских городов спасе, сей и града святаго Петра великое сокровище, и всея земли нашей преславное

0: Слава Господи святому воскресению Твоему! О, как о люди беззаконии непокориви, лукавое совещавше гордого нечестивого оправдиша, праведного же на древе судиша Господа славы, Его же достойно величаем.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему! Спаси, Агнче непорочне, и же мира грехи вземы, Тебе славим воскресшего тридневно, со Отцем и Божественным Твоим Духом, и Господа славы, Его же благословище величаем.
0: Все святые земли русские, молите Бога о нас, о благи просветителю и тихий ангеле Церкви Тамбовской, освятителю Питериме, веселись о пастве Твоей и всея Руси, в небо новая и вечная радость процветия, преподобный Серафим, дивный трудник спасения нашего.
1: Все святые земли русские, молите Бога о нас, о святители и богомудрие Феодосии и Иосафе, дивным нетлением от Господа прославлений, вами возвеличение смы и мы, чадо сущей Церкви православная, в ней же и до ныне Господь чудное являет и рабов Своих прославляет.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, о Троице честная, прими, я же Россия приносите, яко начатки и яко фимиам избранный, вся угодившая и прежде, и послежде в ней, знаемая и незнаемая, в моли... и молитвами их, от всякого вреда сию сохраним.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. О, Дева благодатная, грады и веси наши честна горика Твоего изображения, яко благоворение знамений обогатившая, благодарение наше прими, и от бед лютых Отечества наше избави, все будь яко покров всемощной страны.

0: и паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Як у тебя хвалится

0: камень узревши, отворен мироносец и радовахуся, видишь обо юношу, сидящего во гробе, и то и тем рече, се Христос восстал есть, рците с Петром учеником, на гору приспейте Галилейскую, тамо вам явиться, яко же предрече другом. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, в песнях восхвалим светило незаходимое российские земли, таинники Божественного Слова, Христа славяще, сих просветившего и возлюбившего и помощники нам давшего в скорби.
1: И ныне присно и во веки веков, аминь. Светом лица Твоего огнезрачную страну русскую озарив, Господи, и ныне во святых Твоих, яко в лучах неисчетных, непрестая заря,

Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный.

0: Отче, молимся о блаженных и преснопамятных создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду православных.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божиих, все честного Отца.

Ищи молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечистем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих

0: Яко милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Исполним утреннюю молитву нашу, Господи, вин.
2: Господи, помилуй.
1: Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: И всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
2: Подай, Господи.
1: Ангела мирно, верно наставника, хранителя, души телес наших у Господа просим.
2: Подай, Господи.
1: Оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.
2: Подай, Господи!
1: Добрых и полезных душам нашим и мира мира.

0: безболезненный, непостыдный, мирный, и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Подай, Господи!
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Сыне Господи!
2: Яко Бог милости и щедроты, человеколюбие еси, и

воскрес из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, святаго священномученика Илариона, архиепископа Верейского и всех святых новомучеников и исповедников Церкви Русские, и всех святых земли нашей, их же и памятные не совершаем, святых и праведных Бога Отец, Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благой человек.

0: Słuchają Państwo Radio Ortodoksja. To pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa, emitująca program radiowy prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej. Redakcję Radio Ortodoksja tworzą głównie wolontariusze, zaangażowani w życie cerkwi. Rozgłośnia nadaje codziennie, od godziny 16 do 21. Przypominamy, że radia można też słuchać za pomocą internetu na stronie ortodoksja.pl. Ostatnim punktem naszego programu będą modlitwy przed Świętą Eucharystią. Dziękujemy, że byliście z nami. Dziś żegna się z Państwem prowadząca Katarzyna Kiczko. Sława Jezusu Chrystu! Z praznikiem!
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, Утешитель души истины, и же везде сы и вся исполняя, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися в ны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожен меня лишит, на месте злачне там усели имя, на воде покой не воспита меня. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сине смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя там и утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость твоя поженеет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дней. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ю есть, и на реках уготовил ю есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князя вашей, возьмитеся врата вечные, и внили царь славы. Кто есть сей царь славы, Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечная, и внидет царь славы. Кто есть сей царь славы, Господь сил, то есть царь.

воздам Господи во всех, я же воздадеми. Чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи и воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя я. Растерзалыся узы моя, Тебе пожву жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитву моя Господи и воздам пред всеми людьми Его. Во дворю дому Господне посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омымя от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть вину. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во слове всех Твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззаконник зачат есть, и во гресех родимя мать моя. Себо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я явил мне еси. Окропиши меня и сопами очищуся, омыши меня и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух право обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духом владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хуба, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиону, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердца моего очищающая, якуда благою совестью очищен.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел и си нас ради во площадь много милостиве, за клан быть яковча грех ради человеческий. Тем же молю тебя и моя

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огнь бо есть. Божественную же пия кровь к общению, первые примирись от тебя печалившим, та же дерзая таинственная брашна яждь. Прежде причастия страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца сопресносущне Сыне и собезначальне, премноги ради благости в последние дни в плоти оболкейся и распнися, и погребыся за ныне благодарные и злонравные. И Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне и услыша глаголы моя. Согреших, о Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин возреть и на высоту славы Твоей. Прогневах бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобив сый, долготерпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнуть и со беззакониями моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекл иси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хочешь, обо владыка, создание Твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися и в разум истинный прийти. Тем же и аз, аще недостоин есть мне небесе и земли, и сия превременная жизнь, всего себе повинув греху и злостем поработив, и Твой осквернив образ. Но творение и создание Твое быв, не отчаевая своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду. Прими оба имени человека любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляя, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая. Не приши да призвать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыни во страсти Твоей.

Мать, часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напуте живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Я, куда и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовил и си любящим Тебя, Господи, в них же препрославлены си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, як унесьм достоин, неже доволен, да под кров нидеши храма души моя, за неже весь пустый палца есть, и не имыши во мне место достойно, неже главу подклоните. Но якоже с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему. И якоже восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесные моя души, и воскверненное мое тело в нити. И як уже не удостоилась и в нити свечеряти со грешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренные мои я души прокаженные и грешные. И як уже не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешным, приходящим и прикасающим тебя. И як уже не возмущался и сей скверных и я уст и нечистых, целующих тебя, ниже моих возмущайся сквернших он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих нечистых устен и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твои я крови, во освящение и просвещение и здравие смирение моей души и тела, во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Не бой, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляяся общение Твоего от мысленного волка звероуловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы и Свят Владыка, посвяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и в корени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Еди нечистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемые смешения от чистых и девственных кровей, паче естества рожчая Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копье, смерть, умертви моя душетленные страсти телесные. Погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование, и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восстави мя грехом пополшегося, образы мне покаяния предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сие десным Отца сидением почты, с подобием мя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите. С нитьем утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твоя ученики соделывай, приятелище мне покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усрести Тя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословлю и воспеваю Тя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко на страшном Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Божий, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице днесь, прежде даже не прийти дневе осуждения моего, у святаго Твоего жертвенника предстоя

Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Вижь, Господи, смирение мое и оставя все грехи мои. Вижь, дяко умножившись паче власть главы моей я беззаконие мое. Кое убо не содея зло, кие грех не сотвори, кое зло не вообрази души моей, уже бы и дело содеял, блуд, прелюбодейство, гордость.

Любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий удоскверних, растлих, непотребен сотворих, делателище бы всячески дьяволи. Явим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости. И несть грех, побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный царю, не злобиве Господи, удиви на мне грешной милости Твоя. Покажи благости Твоей силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающегося приими мя грешного. Приими мя, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими мя при безмерней и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так о прими и меня грешного, много бы согрешихи, осквернихся, и опечалях духа Твоего.

волею же и неволею. И вем, яко представишь грехи моя предо мною таковы, яко вы же мною содеешася, и истяжеши слово со мною, о иже разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь имя, ниже гневом Твоим накажешь имя. Помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есть, но и Твое есть создание. Ты, оба Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавое пред Тобою сотворил. Тебе, оба единому согреши, но молю Тебя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есть почина греха, и несть достоин, ниже доволен возрети и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не из числа. Всякое возлодеяние и коварство, и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бы не растликся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, не потребен был тебе, Богу моему и человеку. Кто оставит мя всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже мой, на тебя уповах, аще есть мне спасение упование. Аще побеждает человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Буди мне спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим. Ослаби, остави, прости мне вся елихоти согреши, яко многих зол исполнися душа моя, и несть во мне спасение и надежда. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от совозрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоей, да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя. И восхвалю и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едине имея власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презрима я вся в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложение грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты боюсь и Бог милости и щедрот и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоя крови, и повинен есть и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего. Но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды мою плоть и пия мою кровь во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися, оба Господи, и не обличи меня грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будут мне святая сия во исцелении и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и во освящении души и тела. Во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния, и действо дьявольского мысли не во где всех моих действий могу, в дерзновении и любовь я же к Тебе. Во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечному, во ответ благоприятию на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной прими моленье Христе мой и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголоть, я же хощу Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголоти. Согреши их паче блудницы, я же увети, где обитаешь, мир окупивший,
прийде дерзость не помазать и Твоей носи, Богу моего, Владыки и Христа моего. Як уже оно не отринул и пришедшую от сердца, ниже меня возгнушайся слове, Твои же мне подать нози и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазать. Омыми слезами моими, очистими ими слове, остави прегрешение моя и прощение не подашь. Весь изо множество, весь и струпы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей и еще не содеянное написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи все остави мне, Боже, всяческих. Да чистым сердцем претрепетную мыслью и душою сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн. Ими же оживляется и обожается всякий дыжий, пияй чистым сердцем. Ты, Борекал Иси, Владыка мой, всяк еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убоси пребывает, в нем же и аз есмь. Истинно слово всяко Владыки, Бога моего. Божественный Бог, причащаяся и боготворящий благодати, не убо есмь един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да убо не един пребуду, кроме Тебе, Живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зрише со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятельней, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и як уже рекла, и си со мною триокаянным. Да не кроме обрет мя Твоей я благодати, прелестник восхитит мя льстивни, и прелестив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепле вопию Тей, як уже блудного приял и си блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедрее. Душою сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, яко ины, яко же аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего много долготерпения и человеколюбие крайнее. Но милостью со страсти отеплекающейся, и чистейшие, и светлейшие, и светотвориши причастники. Общники Божества Твоего соделывая независимо, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующие им многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзают Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаюся трава сы, и странно чудо орошаем неопально, яко же уба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими, души и тела моего, поклоняюсь и величаю и славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, велико Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благи человеколюбец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Неосужденно благоволи приятелями святое пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых

Несмь доволен, Владыка Господи, да внидишь и под кров души моей, но понеже хочешь и ты, яко человека любец, жить во мне, дерзая, приступай. Повелеваешь, да отверзу двери, я же ты един создал еси, и внидишь и со человека любим, як уже еси, внидишь и просвещаешь и помраченный мой помысл. Веру, яко сие сотвориши, небо блудница со слезами пришедших к тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе. Но от покаяния к Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенный, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному, непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Ти от юности моей, даже до настоящего дней и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях, и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах. И молитвами бессеменно рожшая Тя, Пречистая и Преснодевая Мария, Матери Твоя, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня осужденно причаститесь о пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную, во освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзай, отверзи мне утробы человеколюбия Твоего, и прими мя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, оба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшее, разрешение грехов понеси. Аз же окаянный все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими меня, яко же он я, и просвети моя душевные чувства, попаляя моя греховные вины, молитвою бессеменно рожшая Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си воистину Христос, Сын Бога живаго, пришед в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся обо Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститесь о пречистых Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Се приступаю к божественному причащению, содеятелю да не опалиши мя приобщению. Огнь боюсь и недостойный я попаляю, но оба очисти мя от всякие скверны. Вечери Твои я тайные дни, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися, человече, зря, огнь бо есть недостойное попаляй, божественное тело и обожает мя и питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил меси любовью Христе, и изменил меси божественным Твоим рачением, но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся, еже в Тебе наслаждение сподоби, далеко я возвеличаю блажи два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как в ниду недостойный,
аще бо дерзнуся вніти в чертог, одеждами обличает, яко несть брачна, и связан извержен буду от ангелов. Очисти, Господи, скверны души моей я, и спаси меня, яко человека любец. Владыка человеколюбчик, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд мне будет святая сия, заеже недостойными быти. Но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же еже прилепляйтеся Богу, благо есть, полагать его, Господи, упование и спасение моему.